близкого сна. Я вам починем, и все будешь, и ты спавишь, плачешься, края зимского сна.